Aber dann пришли, muss ich есть нелепи из привоза. Там гадаю ту старую франкфуртскую дорогу на Мохо. Така 15 километр и пьес голю жо. А ниже там, кто ж между се пичку ориентировать, або макар ту тен мусы ниже на полдроза се пен ветхалиш в этой дороге на пшалы бок. А пен по таких тонях, а дрожках, а счашках пен пшижо на тухаще буску гору. Та ее нега за цас, ако те русы су там еще щеляли, ее вена была така гола, нага, там нее ниц росло, а нент ее по летах ее там наросла редна геля. То ее таке веген редне колясуване, але напинаш мусиш се ветове по тих песковых дорогах. След к мы же еще вет там пшиш, пшесто то поне там в этой Люборазской горе до Охоза.